0: чечь. Аранта теш кольчи сасаш ол э блинекеш нутрал кахлэк чириш. Френос, суспенсион, дирекцион, шхалбали асейтес. Утхогана хвили кахлинекеш пану хуал ча билут хум пацакал. Сасер бисентро дел норте. Арана хвина кагати репуестос ре халан халан чибеле балчеч. Ла оцакал. Лито эсик. Арингуан коса зона 1. Чирру цакалинекеш акли куи э бли беле балчеч. Такси сахатьере. Са колония 30 de junio, Chirulinin B. Misa Selechol Bococsa 77-22-4604. Utlish WhatsApp 34-65-09-94. Servicentro del Norte. Arinta Kamchakla Belebalchis. Sarukepsakalinekesh no Kangela Chichabil.
1: Y los elegidos para que sientas la fuerza son Radio Norte.
2: Por mí no te detengas. Quítate. Careta.
1: Radio Norte.